0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Страховые пенсии в России в следующем году проиндексируют дважды, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Так, с 1 февраля пенсии повысят на уровень инфляции на 6,8%. С 1 апреля будущего года еще на 3,3% по прогнозу роста зарплат в экономике. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 924 рубля, то есть почти 30 тысяч. Также проиндексируют и прожиточный минимум до суммы больше 20 200 рублей и минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит почти 29 тысяч рублей, пишет РИА Новости. В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 27,5 тысяч новых случаев. Это ниже уровня предыдущей недели на 5%, ниже среднего многолетнего уровня почти на 13%, сообщили в Роспотребнадзоре. Почти 59% заболевших – это дети, а среди возбудителей доминирует риновирус. Медики также напоминают о вакцинации от гриппа перед новым сезоном простуд. Прививку необходимо сделать в ближайшее время до начала подъема заболеваемости. Рустам Галямов стал временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга. Распоряжение подписал губернатор Паслер, сообщили в департаменте информполитики. К исполнению обязанностей Рустам Галямов приступает с 13 октября и до проведения процедуры избрания мэра, пишет Е1. Напомню, Алексей Орлов оставил пост и ушел в ЗАГС Собрание. Теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца недели, обещает Росгидромет. Особенно комфортными ожидаются четверг и пятница, солнце и до плюс 16 днем. Среда ожидается самым холодным и сырым днем, дождь и днем всего до плюс 9. Выходные пока в прогнозах тоже сухие и очень теплые. Отрицательных отметок по ночам до конца недели в Екатеринбурге не ожидается. Данные метеоресурсов на погоду через неделю различаются. Одни обещают минусовые ночные отметки с 19 октября. По другим прогнозам, слабый плюс по ночам сохранится вплоть до 25 числа. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация. Сейчас за окном плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура днем плюс 12, плюс 14 градусов.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу начинается прямо сейчас.
9: Утренняя джимнастика.
1: Джем FM.
10: Слушай.

0: 7:08 в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов, на календаре сегодня 13 октября, вторник. С вами утренняя джимнастика, Павел Павлович, Маргарита и Ярик, говорим доброе утро.
1: Всем привет.
2: Привет-привет, все в сборе, все бодры, веселы.
0: Да, сегодня, в отличие от вчерашнего утра, оно немножко мокренькое, ну, не знаю, как у вас, у нас накрапал маленький дождь на сортировке, пока я шел до машины, и машина вся такая была, видно, что под дождем стояла, пришлось немножечко протирать окошечки. А так, в общем-то, погода хорошая, пока все еще довольно плюсовые, большие плюсовые температуры, ну, для октября месяца, да, и как-то очень комфортно гулять.
2: Сегодня даже вот плюс 14 обещают.
0: Еще раз хочу сказать, что очень плохо в ночи видно темных людей, потому что снега пока нет, и если места не особо освещенные, у человека нет каких-то светоотражающих элементов. Вчера буквально еду, и в последний момент увидел, что человек в темном выходит из темных кустов и начинает двигаться по темной улице прямо перед машиной. И поэтому, конечно, это опасно. Имейте в виду, и когда даже пешеходный переход и зеленый свет вам горит, и лучше все-таки по сторонам посмотреть перед тем, как идти с лицом с таким с каменным пешеходным переходу. Вот, потому что, ну, всякое бывает, и можно вас просто не заметить в темноте.
1: Тем более не по пешеходному переходу.
0: Ну, это уже бывает, там тем более. К сожалению, бывает, да. Но в любом случае, естественно, за вашей безопасностью никто другой не позаботится. Так, рассказали немножко про безопасность. Кстати, все больше и больше людей вижу уже на шипованной резине. Тоже подумываю, наверное, может быть, в эти выходные. Посмотрим, как случится. У нас тут большие праздники идут, поэтому, наверное, все-таки после них мы займемся автомобилем, всем остальным. А пока давайте займемся утренней джимнастикой.
1: Давайте.
0: Расскажем, что же будет в ближайшее время у нас. В 7:20, например, поздравим именинников. В 7:30 уже яркие заголовки. В 7:40, конечно же, астрологический прогноз. И в 7:50 подарки в нашей игре «Три в ряд». И все это на Jam FM.

0: Реклама. В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
1: Наслаждайтесь закатом на террасе.
0: Гуляйте в парке Энгельса.
1: Или устраивайте пикник на крыше дома.
0: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 7 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дорога почти свободная. Затруднение на Амундсен от Бородина до Объездной, также на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегнина и на Вильгельма Дегнина от Сахарова до улицы Краснолесья.
4: 102,5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, за окном +11 градусов. Ну что, время поздравить именинников. Маргарита, у тебя уже готовы звезды?
3: Готовы. Первый тебе точно очень понравится, ты его любишь. И знаешь, это актер Максим Лагашкин. И сегодня ему исполняется 50.
2: Очень я люблю этого
3: актера.
2: Мы
3: его знаем, да, по сериалам «Жуки», «Беспринципные», фильму «Аритмия» и другим проектам. Он мастер играть как полицейских, так и бандитов. Интересное, да, такое сочетание.
2: Ну, не знаю, мне кажется, бандит, он из него какой-то добрый получается.
3: Ну да, он такой очень миловидный, приятный, располагающий к себе. Любит играть на барабанах и даже выступал на сцене вместе с рок-музыкантами. Увлекается дайвингом. И при этом он не только актер, но и продюсер. Вместе с другим актером Александром Робоком Максим создал кинокомпанию «Семафор». Они сотрудничали в производстве фильмов, сериалов, совмещали актерскую работу с организацией кинопроектов.
2: Здорово.
3: Да, еще один именинник у нас сегодня есть. Это актер театра кино, каскадер, заслуженный артист Алексей Фадеев. Его можно увидеть в фильмах «Скиф», «Завод», «Огниво», в сериале «Король и Шут», например. Его папа руководил рязанским ТЮЗом, поэтому на сцене Алексей с 5 лет. Сейчас служит в Малом театре. Много лет занимается боксом, на съемочной площадке выполняет самостоятельно большое количество трюков и не раз выступал в роли каскадера. Со своей супругой, известной актрисой Глафирой Тархановой, он познакомился на съемках фильма «Главный калибр». Пара поженилась спустя всего 3 месяца после знакомства. Актеры воспитывают 5 детей, 4 сыновей и дочку.
4: Классно. Ну, у него внешность такая, такой русичный.
3: Он очень, знаете, брутальный, да, такой парень. Но говорят, что он в хозяйстве вообще хорош. Все может делать, и полы помыть, и за детьми присмотреть.
2: Говорят, мы не видели пока.
3: Я верю, но если 5 детей, там, это очевидно.
2: Надо хозяйство, уже дети могут за хозяйством заниматься.
3: Ну, когда-то-то нет.
2: Так, ну что, давайте поздравим именинников из Екатеринбурга, всех, кто нас слушает, вас, наши любимые, дорогие, с днем вашего рождения, с днем вашего появления на свет. Поздравляем! Пускай все мечты исполнятся. Движемся дальше, уже буквально через 10 минут в утренней гимнастике «Яркие заголовки».

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, готова ли они у тебя?
1: Готова. В Екатеринбурге стартуют Дни Эрмитажа.
2: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Как знал, что ты здесь?
5: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
4: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
6: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
4: Хорошая аптека. «Фармленд».
7: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. Рита уже готова рассказать нам яркие заголовки.
1: Вы были в Эрмитаже в Санкт-Петербурге?
0: Был, конечно. Были. Впечатляет первые, там, не знаю, час, может быть, полчаса, а потом уже устаешь.
11: Не обойти за один
0: Это
11: раз.
0: Нереально, конечно.
1: Но все равно впечатление прекрасно. И для тех, кто не добрался до Эрмитажа, музей приедет к нам. В культурном центре «Эрмитаж Урал» представят две новые выставки в рамках Дней Эрмитажа. По традиции, в этом проекте представят произведения искусства из коллекции Государственного Эрмитажа, расположенного в Санкт-Петербурге. Открытие состоится 23 октября. В Эрмитаж Урал пока не делятся деталями, но в социальных сетях культурного центра уже сообщили, что одна экспозиция познакомит посетителей с искусством Европы и Америки 20-30-х годов, а вторая с античным искусством. Так что будет очень красиво.
0: Мне вот античное искусство очень нравится.
1: Мне это тоже. Ну и Америка 20-30-х, представляешь, что
11: вот
1: это?
11: Все, вот это?
1: Эпоха
11: вот
1: джаза.
0: Ну, вообще интересно, конечно, что они сами ездят, да, и людей действительно не у всех есть возможность выехать, съездить и вот приехать в Екатеринбург, сходить в Эрмитаж, мне кажется, класс. Прекрасно.
1: Ну да, это прям экспонаты из Эрмитажа, то есть это круто.
0: Спасибо тебе, это у нас культурный заголовок сегодня на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города сейчас плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура днем плюс 12, плюс 14 градусов. В Реже сейчас плюс 8, в Ревде плюс 7, в Краснотуринске плюс 2 градуса.
2: Реклама. Это ролик многопрофильной клиники «Здоровье 365» на Кристинского 2. Он создан, чтобы просто пожелать вам бодрости, энергии и сил. А в случае необходимости вы знаете, куда обратиться.
12: Консультации специалистов, лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ Холтер, физиотерапия и массаж. Выбирайте «Здоровье 365» на Кристинского 2. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Расскажем, какой будет гороскоп сегодня, 13 октября, во вторник.
1: Овен, не бойся попросить о помощи, это сэкономит время.
2: Телец, сегодня лучше выбирать качество, а не количество.
1: Близнецы, не покупай вещи только из-за привлекательной скидки.
0: Рак, семейный вопрос потребует твоего внимания.
1: Лев, кто-то отметит результат твоей недавней работы.
2: Дева, не принимай близко к сердцу чужое плохое настроение.
1: Весы, закончи старое дело перед тем, как начинать новое.
0: Скорпион, сегодня лучше больше слушать, чем говорить.
1: Стрелец, не пропусти приглашение, которое обычно бы отклонил.
2: Козерог, небольшая смена обстановки пойдет тебе на пользу.
1: Водолеи, технологии помогут упростить одну из твоих задач.
0: Рыбы, сегодня тебе особенно пригодится хорошее чувство юмора.

0: Реклама.
1: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача УГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 113. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
4: Специализированный застройщик «Форум ЖК Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dominanta.kb.ru.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем ФМ».
7: Где пробки?
8: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Барнина до Объездной, также Серафима Дерябина от Гурзовской до Шаумяна, Краснолесье от Мехренцева до Вильгельма, до Генина. Много машин также на Краснолесье Амундсена Михеева до Академика Ванцовского, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма, до Генина и на Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья.

0: 7:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Ну что, вот оно самое приятное, самое классное, самое яркое, наверное, это подарки.
1: Да, то, что мы любим.
0: Любишь подарки?
1: Да, конечно.
0: А ты что больше любишь, дарить или получать?
1: Ой, я люблю дарить.
0: Вот когда даришь подарок, понимаешь, что человеку приятно, и тебе от этого тоже приятно.
1: Ну,
0: то
1: хорошо,
0: два раза
1: на душе
0: больше,
1: становится, да?
0: Согласен. Поэтому парочку подарков мы разыграем. Первый из них будет у нас в игре 3 в ряд. Разыграем мы подарок от фестиваля мастеров Иван Дамари, категория 0+. Если хочешь получить этот приз, что нужно сделать?
1: Нужно принять участие в нашей игрушке. Для того, чтобы это сделать, нужно прямо сейчас отправить смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5 – это номер для твоих смайликов. Отправляем, мы с тобой свяжемся и поиграем.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm и П. Монохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Страховые пенсии в России в следующем году проиндексируют дважды, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Так, с 1 февраля пенсии повысят на уровень инфляции на 6,8%, с 1 апреля будущего года еще на 3,3% по прогнозу роста зарплат в экономике. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 924 рубля, то есть почти 30 тысяч. Также проиндексируют и прожиточный минимум до суммы больше 20 200 рублей и минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит почти 29 тысяч рублей, пишет РИА Новости. В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 27,5 тысяч новых случаев. Это ниже уровня предыдущей недели на 5%, ниже среднего многолетнего уровня почти на 13%, сообщили в Роспотребнадзоре. Почти 59% заболевших – это дети, а среди возбудителей доминирует риновирус. Медики также напоминают о вакцинации от гриппа перед новым сезоном простуд. Прививку необходимо сделать в ближайшее время до начала подъема заболеваемости. Рустам Галямов стал временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга. Распоряжение подписал губернатор Паслер, сообщили в департаменте информполитики. К исполнению обязанностей Рустам Галямов приступает с 13 октября и до проведения процедуры избрания мэра, пишет Е1. Напомню, Алексей Орлов оставил пост и ушел в ЗАГС Собрание. Теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца недели, обещает Росгидромет. Особенно комфортными ожидаются четверг и пятница, солнце и до плюс 16 днем. Среда ожидается самым холодным и сырым днем, дождь и днем всего до плюс 9. Выходные пока в прогнозах тоже сухие и очень теплые. Отрицательных отметок по ночам до конца недели в Екатеринбурге не ожидается. Данные метеоресурсов на погоду через неделю различаются. Одни обещают минусовые ночные отметки с 19 октября. По другим прогнозам, слабый плюс по ночам сохранится вплоть до 25 числа. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Немножко покапает с неба, ветер будет западный 3-5 метров в секунду. Температура днем плюс 12, плюс 14 градусов.
8: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 8 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. Всем доброе утро. Ну что, очередная порция призов у нас будет разыграна в теме утра. Сегодня это билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина 0+. Кстати, шикарно. Приезжал буквально вчера вечером и видел, как освещается цирк ночью. Так красиво, на нем такие прожекторы по нему ездят. И он такой, сам ты вот красивый, такой сказочный. И эти прожекторы его еще высвечивают
1: это
0: в темноте.
1: Это вот то, что в небе, это вот.
0: Это все оттуда. Очень необычно, так уже сказочно, знаешь. А внутри что происходит, я думаю, там, конечно, шикарно.
2: Классно.
0: В общем, два билета у нас есть в этот замечательный цирк. Кто желает сходить, пожалуйста, пишем в тему утро. Да просто кто хочет с нами пообщаться. Где и как ты заводил друзей во взрослом возрасте? Говорят же, что с возрастом мы друзей только теряем, а не находим. Я с этим категорически не согласен. Высказыванием можно со мной поспорить. Но мне кажется, что если тебе хочется дружить с человеком, в любом возрасте можно найти друзей.
2: Да.
0: Про себя могу сказать, что, например, ну, вот я даже смотри, по статистике, если взять, то даже несколько раз человек жениться может в течение жизни.
2: Да.
0: А это уже гораздо круче, чем друг, наверное, да, получается?
2: Да.
0: Это половинка.
1: Ну, не факт.
0: Поэтому сегодня мы говорим про друзей. Если брать меня, не знаю, мне кажется, они всю жизнь у меня как-то заводятся, появляются, и не могу сказать, что с возрастом их становится меньше. Мне кажется, наоборот, становится больше. Потому что я смотрю по своим праздникам, по дням рождения, на которые обычно приглашаю всех друзей.
2: Все больше и больше.
0: И появляются новые люди, да, это приятно. Вот, поэтому... Ну, давай я расскажу про своих друзей, где я их завел.
2: Давай.
0: Самое, наверное, такое большое количество друзей, включая жену, я нашел на теплоходе, когда отдыхал. И вот эта атмосфера, когда все вместе едут на большое количество времени куда-то, и в таком относительно замкнутом все равно пространстве на корабле, да, встречаются на завтраках, обедах, ужинах, на каких-то общих мероприятиях, и на берегу где-то вместе, на экскурсии. И когда все время рядом, хочешь не хочешь, начинаешь дружить и общаться.
1: Ну, там
0: и потом...
1: атмосфера такая на теплоходе.
0: Да, и потом уже появляются общие интересы, потом оказывается, что кто-то кого-то знает, кто-то с кем-то уже учился, работал, общие друзья, знакомые, и вот с тех пор до сих пор, познакомились, сколько же, 25 лет прошло, мы до сих пор дружим. Ну и в течение, вот я переехал в Екатеринбург, например, да, из другого города я родом, здесь, в Екатеринбурге, нашел уже несколько людей, несколько семей, с которыми мы тоже общаемся, до сих пор дружим. На работе, мне кажется, тоже одно из мест, ну то есть работа у людей в течение жизни могут меняться, а люди, которых, например, он находит на этих рабочих местах, они остаются уже в качестве друзей, например, да, и в дальнейшем также могут встречаться, и мы также периодически куда-то выезжаем с друзьями на отдых, там, на какие-то сплавы и так далее, с друзьями, которые уже познакомились, с которыми познакомились позже, друзья друзей приводят.
1: Вот
0: и поэтому, мне кажется, вот как раз на каких-то движухах, если ты часто выходишь из дома.
2: Если ты открыт
0: к этому, поэтому, мне кажется, друзей завести легко и просто в любом возрасте. Я не знаю, Рит, у тебя как с этим стоит дело? То есть я не могу сказать, что у меня какой-то дефицит общения друзей.
2: Ну, у меня тоже нет дефицита. Большинство своих друзей я завела, наверное, во время учебы в институте, во время каких-то стажировок.
0: Кстати, до сих пор встречаемся с институтом, с друзьями именно из института.
2: Да, я тоже до сих пор встречаюсь. Еще во время всяких обучающих тренингов можно завести друзей, согласись, когда куда-нибудь отправляешься на обучение, там можно с кем-нибудь законнектиться, общие взгляды, общие увлечения. Вот, кстати, увлечения. Я, например, на горнолыжке находила друзей, потому что тоже заобщался, нашел какие-то общие интересы, например, из одного города, потом где-то встретились, кофеечек попили, и так потом часто стали встречаться. Также среди соседей можно найти друзей.
0: Кстати,
2: согласитесь, когда кто-нибудь к тебе переехал, у меня была сос...

0: расскажи про свою историю.
1: Да, которая вообще генетик. По профессии мы вместе гуляли с собаками. Мы так подружились, нам вообще так интересно с ней разговаривать. Она очень умная женщина, интеллектуальная, ходит во всякие культурные места, и мы вместе ходили с ней в какие-то места. В общем, нашли общий язык, и совершенно вроде бы разные люди. Она намного старше, но было о чем и есть поговорить. Вместе часто ездили на работу, я всегда на радио, а она пораньше выходила, мы на одном такси добирались. Вот,
0: мне кажется, как раз владельцы животных, кто гуляет с собаками, они тоже, потому что, во-первых, общие четвероногие друзья, как кормите, что умеете делать, как дрессируете, ну и так далее. И вот уже тема, которая сближает.
1: Да.
0: В общем, сегодня вот такая у нас тема. Расскажи про себя. Про всех не нужно. Один конкретный пример. Например, когда ты нашел друга, знакомых во взрослом возрасте. Где и как ты заводил друзей во взрослом возрасте? Вот так звучит наша тема. Пиши в мессенджер Макс. +7 9 3 2 0 2 0 100 2 5. Там же находится наш канал. Подписывайся. Получай новости и уведомления. Ну и, конечно, заходи в группу ВК. Там также уже висит пост, можно написать прямо на стене. Все читаем, ну и заодно и сообщение. У нас есть отличный приз, который с удовольствием вам вручим на Jam FM.

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите.
6: 0+. Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов на Jam FM. Прямо сейчас яркие заголовки.
9: Какой ваш любимый осенний кофейный напиток?
8: Что же кофейный напиток? Кофе, в смысле?
9: Осенний. Ну да, ну вот бывает там тыквенный латте кто-то любит, или там сырный капучино.
8: Ну не знаю, я не очень все это понимаю. Для меня обычный капучино, вот. Мне нравится.
10: Также по классике американо с сахаром.
9: Все. В известной сети кофеен в Японии придумали супучино. Это капучино, так. Где вместо кофе тыквенный суп.
8: Даже не знаю, как к этому относиться.
9: Японцы умеют удивлять. Угу. Действительно, напиток выглядит как классический капучино с пенкой, но по вкусу крем-суп с тыквой, луком, сельдереем, черным перцем, мускатным орехом. Но это не тыквенный суп с кофе. Это отдельно тыквенный суп, просто выглядит как капучино. Все это взбивают до нежной пенки, чтобы выглядело прилично и не никто сразу не заподозрил обед. Стоит примерно 270 рублей.
8: Я, кстати, вот столкнулся, когда там попробовал овощной сок из овощей. Так. И угу. Тоже был довольно необычный и приятно удивлен. А там и сельдерей, что-то, и
9: да,
8: свекла, там,
9: такой,
8: и
9: да.
8: Там много всего, петрушка да. Какая-то. А вкус был довольно интересный. Ну, это вот как есть люди, которым нравится томатный сок, есть люди, которые вообще томатный сок не пьют. Вот я все-таки те, кому то томатный сок дозированно может, а вот этот сок мы просто подсели на него и пили его очень долго, продолжительное время, потому что напились этого сока, а в одно время был очень интересный вкус. Вот мне сейчас хочется попробовать, наверное,
9: да.
8: Про то, что ты рассказал.
9: Но мне кажется, супучино — это для тех, кто скрывается от других людей. Типа, я пью кофе, а на самом деле
8: обед?
9: Ест суп.
8: Обед.
9: Да, вот так. Ну, мне кажется, нормально. Кто на диете, ну, да. Например, такой. Я просто кофеечек взял.
8: А вообще, горячие супчики-пюре – это классная штука.
9: Да,
8: вот осенью,
9: очень
8: зимой.
9: Согревает.
8: Приятного аппетита тем, кто завтракает.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
8: 8 часов 35 минут в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Ветер переменный, 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов. В Первоуральске по Лесском сейчас плюс 6, в Асбесте плюс 9, в Туринске плюс 5 градусов.

0: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Сегодня вторник, 13 октября. Всем доброе утро. Обсуждаем с вами тему, где и как ты заводил друзей во взрослом возрасте. Про всех рассказывать не обязательно, один пример можно привести. Почитаем, что нам уже пришло. А, подождите, перед тем, как почитаем, да, у Ярика хочу спросить, ты-то заводил друзей или тебя все только вот с детского сада?
1: Я открытый человек, мне постоянно как-то я...
0: Они заводятся, да?
1: Да, не заводятся и заводятся.
2: Сами по себе.
1: Куда не приди.
0: Последний, где нашел друзей?
1: Последний, наверное, вот, ну, уже, наверное, на рабочем месте. Вот уже сколько, наверное, год я сейчас работаю.
0: Еще
1: в одном месте, да, и там как-то раз, и смотрю уже все.
0: Ну, что касается
1: работы... И уже чай вместе пьем,
2: оброс друзьями.
1: Да.
0: Вот что касается работы, там действительно можно, наверное, в взрослом возрасте легко найти друзей, с которыми... И после работы, и в выходные есть чем заняться. Я считаю, да. Так, то есть, пока вы с ними вместе время не проводите вне работы, вы еще не особо друзья, вы коллеги, наверное.
2: Да.
0: А вот когда уже после работы куда-то вместе уезжаете,
2: да.
0: Ездите в какие-то...
1: Вот
0: тогда уже да. Так, ну что, что нам пришло, Рит?
2: Аня написала: на работе очень много друзей появилось, работаю в детском саду.
0: Угу.
2: Когда каждый день родители доверяют тебе самое дорогое, когда приходят малышки и вырастают на твоих глазах, это непередаваемое чувство, что ты участвуешь в жизни ребенка. В каждом выпуске обязательно будет такая мама. И вот так, общаясь каждый день, незаметно начинается дружба, которая длится уже много лет. Пользуясь моментом, хочу передать привет моим волшебникам. Это, видимо, ее группа названия.
0: Кстати, действительно, ведь школы, садики, и там поневоле родители встречаются,
2: да.
0: Общаются, суются, и вот эти родительские чатики, с которых потом тоже может вырасти дружба. Так, кто нам еще написал?
2: Ну, еще когда дети, например, дружат,
0: ну,
2: и
0: да,
2: ты волей-неволей начинаешь дружить. Заметь,
0: здравствуйте, моя сегодня у вас? Хорошо, спасибо.
2: Ладно.
0: А завтра в нашу у вас? Ладно. Юля написала: доброе утро, на природе у Вильды. Семья из Уфы.
1: Угу.
0: Представляете, приехали.
2: Прикольно.
0: Очень веселые ребята. Выходные пролетели незаметно. И рыбалка, и уха. До сих пор дружим. В гости зовут к себе. Так там взять и съездить. Слушайте, из Уфы приехали, да?
1: Но у
2: Вильды. Молодцы, да.
0: А мне вообще нравится, когда есть друзья из разных городов.
2: Это тоже хорошо, да.
0: Потому что, да,
2: есть.
0: Как-то город становится ближе, теплее, понятнее. Ну, вот у нас, например, в Москве есть друзья, да, приехали, можно остановиться, но даже не в этом дело. Дело в том, что видимся благодаря этим поездкам, то есть через Москву частенько куда-нибудь путешествуем, последний раз в Беларусь ездили, и опять же можно с друзьями провести время и приятно с полезным совместить. Это классно. Так, ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения. Как и где ты заводил во взрослом возрасте друзей? Все рассказывать не нужно. Возможно, какой-то один случай, может быть, который тебе особенно запомнился. Бывает, что и при необычных обстоятельствах находятся друзья. Пиши к нам, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, мессенджер Макс. Там же находится наш канал, ну и группа ВК. Все сообщения попадают к нам, все читаем. Заодно и сообщение у нас уже есть. Отличный приз. Билеты в цирк. Большие.

Реклама. Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: 8 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе плотное. Называю самое большое. 10 минут. Стоит Краснолесье от Михельницева до Вильгельма. Дегенина, также Серафим Дерябина и Топизной до Шаумяна. Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАД до дома номер 87. Много машин на Краснолесье, Рябинина до Вильгельма, Дегенина, также на Щербакова от Пронина до Владарской. На Сулимова затруднение Данила Зверева от Садовой до Блюхера и на Вильгельма, Дегенина от Сахарова до улицы Краснолесья.
1: 102.5 Jam FM.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. Совсем скоро разыграем еще пару билетов на стендап Ольги Егорчевой. Категория 18+. Два билета, отлично провести время, можно благодаря GMFM, если принять участие в нашей игре «Мальчики-девочки», в которую прямо сейчас мы приглашаем всех желающих. А что нужно сделать, Маргарита?
1: Отправляй смайлик прямо сейчас на наш номер в Максе, плюс 7 932 020 102 и 5. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Может быть, именно у тебя появится шанс забрать билеты на стендап.

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm ООО «Управляющая компания Практика».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Указ вступает в силу с 15 октября текущего года, будет действителен до 15 октября 2027. В сентябре президент России провел переговоры с коллегой из Вьетнама Ту Ламом, после чего было объявлено о скором введении безвизового режима для вьетнамцев, напоминает «Вечерняя Москва». После ударов по дата-центрам Яндекса россияне должны быть готовы к перебоям в работе разных сервисов. В центрах обработки данных ЦОД Яндекса размещаются не только свои сервисы. Об этом пишет агентство ЯН, ссылаясь на экспертов. Чтобы исправить ситуацию, Яндексу сейчас нужно распределять данные по мелким дата-центрам сторонних операторов, быстро создавать крупные вычислительные мощности за пределами действий украинских дронов. Последняя атака была в ночь на воскресенье во Владимире. После этого случились сбои в экосистеме Яндекса. С перебоями работали электронный дневник «Моя школа», ресурсы «Дом.ру», «Магнит.Маркет», «Ламода» и другие. Новый состав Свердловского заксобрания сегодня соберется на первое заседание и выберет спикера, пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу заксобрания. Ранее президиум Свердловского политсовета «Единой России» предложил на пост спикера главу регионального исполкома партии Дмитрия Жукова. Людмила Бабушкина может стать его первым заместителем. Бывшего мэра Алексея Орлова, скорее всего, делегируют в Москву в Совет Федерации. Другой бывший мэр Александр Высокинский, напротив, может вернуться в Екатеринбург. Врачи 9-й детской больницы Екатеринбурга спасли зрение двухлетнему мальчику, которому в глаз попал саморез. Как сообщили в Минздраве области, малыш получил травму во время ремонта в новом доме. Отец прикручивал половицы, мальчик побежал, запнулся и упал на крепежное изделие. Рентген показал, что саморез проник глубоко, но, к счастью, не повредил жизненно важные структуры. В 9-й детской больнице медики провели ювелирно-точную операцию. Удалили инородное тело, сохранили и глаз ребенка как орган, и зрение. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Реклама.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный. За окном плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь нас ждет в течение дня. Ветер переменный 1,6 метров в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утреннее Jam. Гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Прямо сейчас гороскоп на сегодня, 13 октября, вторник.
1: Овен, не упускай шанс проявить себя там, где раньше оставался в стороне.
2: Телец, сегодня полезно пересмотреть то, на что ты тратишь больше всего времени.
1: Близнецы, неожиданная новость заставит взглянуть на ситуацию под другим углом.
0: Рак, не бери на себя роль посредника в чужих конфликтах.
1: Лев, сделай первый шаг к цели, которую давно считаешь недостижимой.
2: Дева, не усложняй задачу, если решение уже лежит на поверхности.
1: Весы, смени тактику, если привычный способ больше не работает.
0: Скорпион, не позволяй чужим сомнениям влиять на твои планы.
1: Стрелец, случайная находка может оказаться именно тем, что ты искал.
2: Козерог, обрати внимание на детали, которые другие считают незначительными.
1: Водолей, не бойся отстаивать идею, если можешь подкрепить ее аргументами.
0: Рыбы, найди время для занятия, которое развивает твои способности.

0: Реклама. Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
0: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
0: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
0: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
2: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш». ПО «Специализированный застройщик форум ЖК «Доминанты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dominanta.kb.ru.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ». Где пробки?
5: 9.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Репина, Шайтанская и Дутульского переулка, также Вильгельм, Мангенина, Сахарова до Краснолесья, Норильская, ЖД переезд до проезжей. Много машин на Куйбышева, от Лунчарского до 8 марта, на Сулимова, Данила Зверева, от Советской до Блюхера и на Репина, без бульвара Кирова, от Токарей до улицы Токарей.
3: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Где и как ты заводил друзей во взрослом возрасте? Об этом мы сегодня с тобой разговариваем. Напомню, что разыграем среди всех сообщений главный приз. Это билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина 0+. Давай почитаем, Рит, что пришло.
1: Давай, Лена написала: а я в роддоме девочке экстренно помогала надевать чулки перед родами в палате. Так и познакомились, и сдружились. Дружим 10 лет, и нашим сыновьям через неделю исполняется 10. Они тоже лучшие друзья с пеленок.
0: Вот, чулки надела, все, лучший друг. Класс. Алена пишет: здравствуйте, работаю массажистом, и очень рада, когда клиенты становятся друзьями. Есть теперь такие, с которыми каждый день на связи, и дни рождения, и деток отмечаем вместе, и на чай, и на шашлы, ходим друг к другу в гости. А еще подружились у деток с педиатром по теме медицины. И теперь тоже каждый день на связи. То есть еще и свой педиатр появился.
1: Да, вообще удобно.
0: Шикарно.
1: Женя пишет: а мы с подругой познакомились вообще случайно, хотя жили в одном подъезде. Ко мне подошел ее ребенок, на тот момент ему было 2 годика, сказал мне: тетенька, я наделала штаны.
0: Как мило.
1: Подруга убежала домой с маленьким, тоже, наверное, менять памперсы, а я, не думая, взяла его, своего сына, и дома всех отмыла. Сейчас этот ребенок 2 метра ростом, 2 детей, а мы с подругой дружим уже 22 года. Вот так познакомились.
0: Прекрасно. Это хорошее сообщение.
1: Забавное, да.
0: Дети молодцы.
1: Ну что, помогла,
0: дети
1: не растерялась.
0: Ну,
1: да. Не оставила в беде мальчишку.
0: Ксения пишет: мы периодически переезжаем с семьей пожить в разные города, и невольно приходится знакомиться с новыми людьми и заводить друзей. В одном из городов познакомились с девушкой. Оказалось, что мы обе ждем малышек. Мы очень сдружились. Теперь у меня не только дочь, но еще и крестница.
1: Прикольно.
0: Практически родственники.
1: Да.
0: Шикарно. Что, продолжаем у тебя принимать сообщения, где и как ты заводил друзей во взрослом возрасте. Присылай свои сообщения нам на мессенджер Макс плюс 7 932 0 20 102 5. Там же наш канал, подписывайся, получай уведомления и новости. Ну и в группу ВК также пиши прямо на стене. Все читаем, уже совсем скоро подведем итоги, и кому-то из вас вручим призы на Jam FM.

0: 10 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Сконсор выпуска новостей на Джем ФМ ИП Монохина ВС. Сеть офисов недвижимости Добродел.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Доброе утро. Международный валютный фонд МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики. По обновленным оценкам фонда, в прошлом году российская экономика выросла на 1%. В июле МВФ ожидал, что в текущем году и в следующем рост ВВП в России составит 1,1%. Но после пересмотра прогноза эти показатели были скорректированы до уровня 0,9%. Также фонд представил прогноз по инфляции в России. В прошлом году она была, по его данным, 8,7%. В этом году замедлится до 6,1%, в следующем году до 4,8%. В докладе отмечено, что рост цен на сырье поддерживает экономическую активность России, но объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждения НПЗ, пишет газета.ру. С 1 ноября в Екатеринбурге изменится 19 автобусных маршрутов. Как сообщили в мэрии, решение принималось с учетом данных Центра управления перевозками и мнения горожан. Так, маршрут автобуса 55 продлят до Северного Химаша. 56-й будет ходить до 9-й детской больницы. У автобуса номер 80 конечной станет кирпичный завод. Многие автобусы перенаправят по другим улицам. Отмененные остановки компенсируют другими автобусными маршрутами. Подробно об изменениях пишет областная газета. Генассамблея Международной шахматной федерации ФИДЕ поддержала резолюцию о сокращении контроля времени в классических шахматах. Сообщает пресс-служба организации, отмечая, что принятие резолюции не означает немедленного изменения правил. В частности, предлагаемое использование контроля 60 минут плюс 30 секунд за ход больше не будет требовать специального одобрения. В отдельных случаях разрешат и контроль 45 минут плюс 30 секунд, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, шахматистка из Екатеринбурга стала чемпионкой России. Лея Гарифуллина обыграла на тайбрейке Екатерину Гольцеву во время суперфинала в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал исполнительный директор региональной областной федерации шахмат Альберт Степанян. Став чемпионкой России, Лея Гарифуллина получила право выступить на Международном кубке мира 2027, где определится сильнейшая шахматистка планеты, пишет портал 66. Официальный доллар 83,92, евро 94,04.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в Добродел.
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в Доброделе.
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, Добродел.
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на добродел.рф.
7: Добродел. Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь, ветер переменный, 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
8: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Свидание в букете .рф. Едешь в гости в букете .рф. Юбилей в бухгалтерии в букете .рф. Подарок для тещи в букете .рф. Забыл о годовщине? В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
2: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».
5: 102,5. «Джем-ФМ».

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыгрываем билет в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина 0+ категория. Обсуждали мы сегодня с вами тему, где и как ты заводил друзей во взрослом возрасте. Огромное количество сообщений, классные сообщения. История одна другой лучше. Почитаем еще.
1: Наташа пишет, когда еще училась, нашла подработку в магазине детских товаров. Там работала девушка на пару лет меня старше. Вот весь коллектив мне понравился, а она, ну, такая противная оказалась. Я все думала, почему именно ее поставили меня стажировать. Ага. Она объясняла мне все с таким надменным видом и, как мне казалось, смотрела на меня с выражением лица, будто думает, что я ничего не соображаю. Но после того, как у меня возникла с покупателем конфликтная ситуация, она прям так грамотно меня выгородила и объяснила покупателю, что он не прав, и потом выяснилось, она самая справедливая и реально много знает в любой области, не только в работе. И вот с тех пор она моя лучшая подруга. Именно она. Ни дня не обхожусь без того, чтобы с ней не созвониться, не поболтать.
0: Вот многие, кстати, сообщения начинаются дружбы с какой-то неприязни, а потом раз, вот, например, пожалуйста, Мила написала сообщение, мы сняли комнату в двухкомнатной квартире, где соседями оказались молодые люди. Поначалу мы друг другу не понравились, но со временем наша неприязнь переросла в дружбу. С тех пор прошло уже более 10 лет, и мы до сих пор общаемся, теперь уже семьями. Наши дома находятся в разных районах города, но это не мешает нам встречаться и проводить время вместе. Раньше общее место сбора было на кухне.
1: Здорово, прикольно. Да. Таня написала, были в гостях у друзей в деревне, там познакомились с девушкой, у нее был трудный период в жизни, рассталась с парнем. Жила она в асбесте, говорит, хочу все поменять и ищу новую работу. Я прониклась ее рассказами, позвала ее к нам на работу в Екатеринбург. Она взяла и приехала, работали долго вместе, стали подругами, теперь уже дружим с семьями, самые прекрасные наши друзья.
0: Замечательно. Костя пишет, доброе утро, устроился на новую работу, пришел, там сидит угрюмый, злой, необщительный админ. Будущий коллега, видимо, всех ненавидит. А потом оказалось, что в этот самый день, когда я вышел на работу, они очень устраняли какие-то последствия какой-то серьезной аварии, поэтому он такой, видимо, был уставший. И вот мы начали общаться, потом все больше, больше, больше. Готовили на работе еду в мультиварке, потом работы поменялись, а дружба осталась. И вот уже 7 лет дружим, кто бы мог подумать, что я тогда в 30 лет обзаведусь новым другом. Мультиварка сближает.
1: Прикольно, да.
0: Слушайте, ну молодцы. Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло... от Евгении. Мы с подругой познакомились случайно, хотя жили в одном подъезде. Ко мне подошел ее ребенок, на тот момент ему было годика два, сказал мне, тетенька, я наделал в штаны. Подруга убежала домой с маленьким и тоже, наверное, меняла памперс. Я, не думая, взяла его как своего сына, и своего сына и дома отмыла. Сейчас этот ребенок уже 2 метра ростом, двое детей, а мы с подругой дружим уже 22 года. Вот так мы познакомились. Жень, спасибо за это чудесное сообщение, за твой поступок. Вручаем мы тебе сегодня наш главный приз – билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма».
1: На правах рекламы.
0: Симбиоз классического цирка и современных технологий.
1: Гиганты моря, морские львы, огненные всадники джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы.
0: Вселенная будущего, голограмма 3D, проекция хищных животных на манеже цирка.
1: Представление сопровождает настоящий оркестр.
0: Гастроли проходят по 17 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена.
1: Категория 0+.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. На GMFM прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Жительница США выиграла в лотерею $1 миллион благодаря интуиции.
0: Так что значит благодаря интуиции?
1: Слушайте, поучаствовать в розыгрыше ей предложил муж. Он хотел купить лотерейный билет в том магазине, куда они просто зашли. Но супруга его остановила. По ее словам, она почувствовала, что покупку стоит сделать в другом месте. Хотя супруг сильно сомневался в этом решении. На следующий день женщина купила билет в другом магазине, стерла скретч-слой и увидела, что, несмотря на недоверие мужа, все же сорвала джекпот.
0: Вот это да.
1: Да, некоторое время супруги просто сидели молча, смотрели друг на друга, потому что были ошеломлены. Когда до них наконец дошло, что произошло, они позвонили нескольким родственникам, чтобы поделиться хорошими новостями. А я бы сказала, отличными, прекраснейшими новостями, потому что на руки супруги получили примерно $693 тысячи, ну, за вычетом всех налогов вот этих. Женщина призналась, что потратит часть выигрыша на новый автомобиль и отпуск, и планирует погасить образовательный кредит своего внука.
0: Прекрасно.
1: В общем, слушайте женщин.
0: Ну, я не знаю.
1: Что ты вздыхаешь?
0: Я просто вспоминаю, что я выигрывал лотерею, там далеко не $1 миллион.
1: Потому что не советовался с женой, видимо.
0: Какой был выигрыш?
1: У меня не было, я в лотерее пока не участвовала.
0: Вообще не участвовала,
1: да,
0: никогда?
1: Да, я еще интуицию не развила до такой степени, как вот эта женщина из США.
0: Мне максимум, что самый крупный мой выигрыш был, это рубль.
1: Рубль?
0: Ну да, и это была лотерея в книжном магазине, там нужно было не просто рубль тебе, а что-то купить на этот рубль. И я купил книжку «Каприска», как сейчас помню.
1: Ничего
0: себе. В толстом переплете, с черненьким таком, несколько раз ее перечитал.
1: Ты бы вошел в книгу рекордов Гиннесса как человек, который выиграл меньше всех.
0: Ну, хотя бы так войти.
1: Да, неплохо в историю.
0: Это такие яркие заголовки на GMFM.
2: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь, ветер переменный 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов. В Первоуральске в Полесском сейчас плюс 8. В Асбесте плюс 11. В Туринске плюс 7 градусов.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
2: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
3: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем-ФМ». 102,5. «Джем-ФМ».

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. На календаре сегодня у нас 13 октября, так совпало, 13-13. Mm-hmm. Но пускай эти цифры 13 принесут вам сегодня счастье, удачу, любовь и вообще все, чтобы у вас было сегодня хорошо. Привет и поздравления, например, можно принимать, отправлять, точнее, по номеру плюс 7932-020-1025 в наш мессенджер Макс в течение всего дня. Скоро DJ Dan придет и будет все вам включать. А Маргарита уже готова рассказать праздники, которые
1: да.
0: сегодня есть.
1: У вас есть костюм? Ну, какой-нибудь официальный, смокинг, такой красивый.
0: Смокинг.
1: Да, бабочка, галстук,
0: а
1: вот это все.
0: Пижама?
1: Не подходит.
0: Кигуруми?
1: Не подходит.
2: Дежурный есть. Дежурный есть такой, ну, строгий.
0: А у тебя есть?
1: У меня есть. Сегодня международный день костюма, надо свой достать.
0: Выгулять.
1: Выгулять, снять из чехольчика, если он у вас там лежит.
0: Сегодня во дворе будет замечено гуляющая в костюме. Очень яркая собака, да? Маргарита.
1: Да, в своем сером костюме буду гулять. А почему бы и нет?
0: Есть еще праздники?
1: Есть. Сегодня день «Побалуйте себя».
0: Ну, вот это прекрасный
1: праздник.
0: Как вы
1: себя баловать?
0: О, я, наверное, с сосиской в тесте.
1: Прикольно.
0: А ты?
1: Ой, я пока не придумала. Я голубикой.
0: Ну, ничего
1: мне
0: себе.
1: Нравится. Да.
0: Почувствуйте разницу.
2: Даже не знаю, чем себя побаловать сегодня.
1: Выбирай.
0: Ярик, поешь.
2: Поесть просто, да.
1: Яичницу какую-нибудь, да.
0: Есть еще праздники или все?
1: Все.
0: Ну, немного, но в любом случае есть из чего выбрать, побаловать себя точно следует. Но если вдруг не получается самому, то слушать Jam FM, например, Яна Фима вас будет баловать каждый час свежими историями.
1: Да?
0: Уже совсем скоро. Но вам желаем сегодня отлично провести этот вторник.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Внутренний рынок России не пострадает от экспорта дизеля за рубеж, в том числе в США. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, компании России и Штатов уже ведут переговоры о сделках в рамках поставок дистоплива в США. Напомню, ранее президенты Путин и Трамп договорились о поставках дистоплива из России в США и на мировой рынок. Вашингтон вывел из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля будущего года. Свердловская ГАИ призывает водителя быть аккуратнее за рулем. Сегодня утром на трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск легковой автомобиль «Хонда» выехал на встречную в частный автобус «Ютунг». Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. На месте ДТП работают автоинспекторы и следователи, сообщили порталу Е1 в ГАИ. Накануне на Тюменском тракте у села Малобрусянское погиб водитель «Киа Пиканта». Пенсионер, которому 74 года, стал разворачиваться через сплошную линию разметки. В него въехал шедший сзади на большой скорости автомобиль-манипулятор. ГАИ призывает водителей строго соблюдать требования дорожной разметки и знаков. Теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца этой недели. Отрицательных ночных температур пока не ожидается, обещает Росгидромет. Самыми теплыми станут четверг и пятница, солнце и до плюс 16. В среду облачно, дождь плюс 9. Выходные и будущий понедельник в прогнозах пока тоже сухие и теплые. Данные метеоресурсов на погоду через неделю различаются. Одни источники обещают минусовые ночные отметки с 19 октября, другие только с 25 числа. Качество сна напрямую влияет на продолжительность жизни, сообщила агентству ТАСС ведущий научный сотрудник Института цитологии и генетики РАН Наталья Стефанова. Гормон мелатонин вырабатывается шишковидной железой и регулирует суточные ритмы. Во время сна очищается центральная нервная система и происходит репарация ДНК. Для восстановления организма критически важна абсолютная темнота. Перед сном не стоит использовать телефоны и другие источники света, отмечает генетик. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Всем доброго-бодрого в Екатеринбурге. 11.04. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Проспект Федерация». За бортом пасмурная, плюс 13. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Но в течение дня 13-15 выше нуля.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Диджей Смэш на Jam FM, ну и я, Диджей Дэн, всем большой привет, на календаре на вторник, 13 октября, ну так на всякий случай, напоминаю, и самое важное, что понедельник остался позади, а значит должно быть точно легче, пусть вторничек, да, не вторник, а вторничек, вот именно так, складывается легко, приятно, ну а я добавлю хорошую музыку. Скоро Crash Adams, затем Баинди, Хчо и Моц, ну а первыми в списке Филатов КРС и Бурито на Jam FM.
1: Реклама. Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
2: Сходите на «Квизмашину». Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
1: Как попасть?
2: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся. 16+. АО ГК «Руда». ОГРН 122-660-03-5001. Екатеринбург.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
3: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 11.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365 за бортом. Пасмурная плюс 13. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня хорошо. 13-15 выше нуля.
2: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на «Союзной 2». Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». «Союзная 2». Телефон в Екатеринбурге 34 34 365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Елизавета Боярская вспомнила о курьезе во время спектакля. Однажды во время спектакля у актрисы внезапно зазвонил телефон. Она словила настоящую панику и сорвала тишину в зрительном зале. Лиза прокомментировала, цитирую: «У меня на вечер был поставлен будильник. Возможно, это было какое-то напоминание или случайность какая-то, но у меня стал звонить будильник. И я рылась в сумочке, испытывала панику, и тахикардия, давление, покраснела вся, побледнела, вспотела и вообще все вместе. Выключила, и мне было, конечно, ужасно неловко, ужасно стыдно». Боярская считает, что такие ошибки не должны повторять другие театралы. Она призвала коллег тщательно проверять свои телефоны перед подобными мероприятиями. Как пишет Супер, эта тема одинаково болезненна как для публики, так и для труппы на подмостках. Причем актеров во время игры сильнее всего отвлекают даже не внезапные мелодии звонков, а ярко горящие в темноте экраны мобильных устройств. Всякое бывает. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Макамурчик, окрылённый любовью. Джонни в полете продолжает этот час на Джим ФМ. Ну, тебя пусть вкупе с любовью, конечно же, окляет что-нибудь еще хорошее, позитивное. Ну, а я это делаю при помощи хорошей музыки. У микрофона я, Диджей Дэн. Скоро Ёлка, затем Бервольфа. Ну, а прямо сейчас компания друзей Аурдион на Джим ФМ.
1: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В Европе после раскола с президентом США ужесточат позицию в отношении России, пишет издание «Политико». На предстоящем заседании Евросовета европейские лидеры будут требовать ужесточения антироссийских санкций, что ставит их в оппозицию Дональду Трампу, заключившему сделку о закупке дизеля с Москвой, отмечает издание. Евросоюз также отвергает утверждение Трампа о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной. Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, писало, что сделка между Штатами и России о закупке дизтоплива является попыткой возобновить мирные переговоры вокруг Украины на фоне предыдущих безуспешных попыток. После серьезного ДТП на трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск скопилась пробка. 37-летний водитель «Хонды» выехал на встречную полосу, столкнулся с частным автобусом «Ютонг». В аварии погиб он сам и его пассажир. О пострадавших в автобусе не сообщается. Движение затруднено в Рижевском тракте на трассе. На участке организовано реверсивное движение. Автоинспекторы регулируют поток, пишет «Ядин». В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 27,5 тысяч новых случаев. Это ниже уровня предыдущей недели на 5%, ниже среднего многолетнего уровня почти на 13%, сообщили в Роспотребнадзоре. Почти 59% заболевших – это дети, а среди возбудителей доминирует риновирус. Медики также напоминают о вакцинации от гриппа перед новым сезоном простуд. Прививку необходимо сделать в ближайшее время до начала подъема заболеваемости. Носить шапку нужно при минусовых температурах, либо в любую погоду при ощущении зябкости. Об этом рассказала терапевт Александра Розаренова, но отметила, что универсальной температуры, при которой следует надеть шапку, нет, так как у людей существует индивидуальная чувствительность к холоду. Также врач отметила, что длительные прогулки в холодное время без шапки вызывают переохлаждение волосяных фолликулов. Это сказывается на состоянии волос, пишет газета.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурно и плюс 14. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 13-15 выше нуля.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Мика на Jam FM. Насчет полноценного релакса не знаю. Все-таки рабочий вторник у нас продолжается, но можно такие небольшие перерывчики, даже нужно делать, чтобы перезагрузиться, отдохнуть, передохнуть и с новой энергией, силами вперед продолжать. Это, пожалуйста. Ну и, конечно, хорошая музыка тебе тоже в помощь. Зовут меня Диджей Дэн. Двигаемся дальше. Скоро Митя Фомин, затем Юлиана Караулова. Ну а первыми в списке Сергей Лазарев и Полина Гагарина на Jam FM.
1: Реклама. Еще есть шанс. Брусникин. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутай Сергей Юрьевич. Номер 318-665-830-308-48.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
8: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: А наша девочка приготовила свежие истории. Яна Ефимова буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Кэльвин Харрис и Джей-Зи.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в Фармленде. Такие акции.
5: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде. Получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. Фармленд.
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Николай Басков рассказал о своем первом заработке. Певец признался, что в начале своего творческого пути сам искал возможность проявить свой талант. Он не ждал приглашения от музыкальных продюсеров. Так, как пишет Супер, однажды он зашел в кулинарию рядом с кафе, где выступали музыканты. Басков предложил им спеть вместе. Его исполнение настолько поразило других артистов, что они пригласили молодого певца выступить на свадьбе. Николай поделился. «Говорю, а можно я с вами спою?» Они такие: «Ну давай». Я запел, и они просто офигели. Говорят: «А приходи, выступи у нас на свадьбе. Споешь». И вот и все. И с этого все как бы тоже началось. Николай Басков подчеркнул, что именно такая решительность и отсутствие стеснения помогли ему получить первый опыт на сцене. Правильно, не надо стесняться. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина первого в Екатеринбурге, в центре города пасмурная, плюс 14. На завтра, 14 октября, среду, синоптики нам пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер в переменных направлений слабый. Ночью до плюс 8, завтра днем 9, 11 выше нуля.

0: грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Новинка на Jam FM.
2: 5 утра. Улетай.

Вот такое сердцебиение. Миша Миллер и Алекс Веля на Джем ФМ, может, своим тоже поделиться. Ну, в первую очередь, приветами, поздравлениями, всем чем угодно. Напомню про наше общение, отзовись пораду, я в твоем распоряжении. Приветы, поздравки, все-все-все от тебя зачитываю. Звучит здесь, на волне 102.5 и на нашем сайте. Конечно же, radio.jamfm.ru для всех, кто в онлайн. Сразу там же можешь писать, оставлять. Также Макс, +7 9 3 2 0 2 0 102.5. Ну и, конечно, группа Jam FM ВКонтакте. Пожалуйста, как тебе удобнее, выбирай. Зовут меня Диджей Дэн. Двигаемся дальше. Скоро Иракли, затем Люси Ботина. Ну а прямо сейчас Юлия Михальчик на Jam FM. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Управляющая компания Практика».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Попытка атаки дронов в ВСУ на Москву и Подмосковье минувшей ночью и утром стала одной из крупнейших с начала года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В регион летели больше 400 беспилотников. Большинство были сбиты на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве уничтожены 65 дронов. Всего над регионами России были сбиты более 600 беспилотных летательных аппаратов. В частности, в Калужской области повреждение получило здание школы, на Ставрополье – промзона, пишет Лента.ру. В центре Екатеринбурга сегодня неожиданно для автомобилистов перекрыли развязку Мамино-Сибиряка Энгельса. Односторонняя улица стала тупиковой, на ней возник коллапс, пишет Я-1, ссылаясь на автомобилистов. Сначала появился знак «Въезд запрещен», так называемый «кирпич». Около 9 утра поставили знак двустороннего движения. По словам местных жителей, на перекрестке давно провалились 4 люка канализации. Однако заранее о ремонте не предупреждали. Спикером Свердловского заксобрания сегодня был избран глава облисполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. За него проголосовали все 48 присутствующих на заседании депутатов. Кандидатуру представила коллегам бывший спикер Людмила Бабушкина. Дмитрий Жуков возглавляет исполком «Единой России» с 2019 года. С 2022 занимает пост первого зампреда заксобрания. Людмила Бабушкина была спикером с 2011 года по текущий, напоминает «Новый день». Предстоящая зима в России ожидается теплой или даже бесснежной. Об этом сообщил изданию «Абзац» старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. Причина – континентальный климат и близость к Арктике. На погоде скажутся температурные аномалии в Тихом океане. Из-за них снегопады станут кратковременными, снег будет быстро таять. Климатолог допустил, что сроки образования устойчивого снега окончательно сместились. И, например, в центре России устойчивый снежный покров может не установиться до марта, пишет газета.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Реклама.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ОЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный. За бортом пасмурно и плюс 14. На завтра, на среду, 14 октября, синоптики пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночью до плюс 8. Завтра днем 9-11. Выше нуля.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Не знаю, как тебе, по мне, слова приятные. Нартикасти на Jam FM, ну, может быть, не оды, песни, а ну, просто пусть будет побольше сегодня приятного, все это, как ни крути, но делает улыбочку пошире и поднимает градус хорошего настроения. Я так и делаю, только при помощи хорошей музыки. Все-все-все для тебя, зовут меня DJ Dan. Скоро Бритни Спирс, затем Мари Краймбрери. Ну, а подхватит музыкальный нон-стоп на Jam FM Сергей Лазарев.
1: Реклама. Старт продаж финальной очереди в жилом квартале Доминанта от Developer Forum. Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро Уралмаш. Специализированный застройщик форум ЖК Доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dominanta.kb.ru.
2: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультация.

0: терапевта и узких специалистов, осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий, с заботой о вашем здоровье. У ГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905. Jam.fm. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Еврокомиссия, только утвердив 22-й пакет антироссийских санкций, уже готовит новый 23-й, сообщает сегодня издание «Политико», ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника. По его данным, на саммите ЕС 15 октября европейские лидеры планируют обсудить ряд новых ограничений, в частности, меры по сокращению доходов России от продажи нефтепродуктов. Издание отмечает, что это будет противоречить позиции президента США, который пытается улучшить ситуацию с топливом в своей стране за счет российского дизеля. Напомню, буквально накануне ЕС ввел новые санкции против почти 1600 физлиц и компаний России. Между тем, принятый накануне пакет европейских санкций вошли 20 свердловских компаний. В этом числе «Уралпластик», «Уральский шинный завод», «Уральский завод резинотехнических изделий», а также «Уралкожа», «Уралкабель», «Уральский завод химреактивов», «Уральский оптико-механический завод» имени Еламова и другие, пишет «Комсомольская правда». Прививать свердловчан от гриппа в торговых центрах пока не будут. Всю поставленную вакцину развезли по больницам и поликлиникам региона. Прививочные кабинеты в них работают, в том числе по выходным, сообщили в Минздраве области. Вакцинацию в торговых центрах Екатеринбурга и других городов области обещали начать еще в октябре, но к середине месяца кабинеты так и не открылись. Завершить кампанию планируют до ноября. Традиционный рост заболеваемости гриппом начинается в конце ноября, продолжается до середины февраля. Для выработки иммунитета требуется около 2 недель, отмечает новый день. Легендарного голливудского актера Майкла Дугласа раскритиковали за откровенные мемуары, пишет издание Daily Mail. 82-летний актер выпустил книгу, в которой рассказал о своих романах, в том числе с многими коллегами по съемкам. Также актер раскрыл интимные подробности семейной жизни с актрисой Кэтрин Зета-Джонс. Книга называется «Чертовски хорошая поездочка». Окружение актера называет откровение Дугласа «жестом отчаяния», пишет Лента.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
8: 14.02 на наших ходиках в центре Екатеринбурга. По-прежнему пасмурно, но тепло. Плюс 14 градусов. На завтра, 14 октября, среду, синоптики пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 8, завтра днем 9-11 выше нуля.
1: Jam.fm. 102.5.
9: Jam.fm. Да, слушай, прозвучит.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Будем

никого не может выбрать из трех сосен. Что называется? Алехандро Фернандо Роберто. Леди Гага на Джем ФМ. Ну, у всех бывает такая история. Сталкиваемся мы со сложностями выбора. Но что бы там ни происходило, при любом раскладе всегда себя выбирай, про себя любимого не забывай. День побалуйте себя. 13 октября, именно сегодня, поэтому если давно этого не делал, вот тот самый день, когда это можно сделать. И неважно как, чем, главное себя. А я себя и вас продолжаю радовать, снабжать хорошей музыкой. Зовут меня диджей.

0: Дэн, хорошего вторника. Скоро Лолит Кост-Лакос, затем Анна Немченко. Ну а прямо сейчас Серябкина на Jam FM.
1: Это Jam FM.

0: Кацай продолжает этот час. Там же МФМ через минутку. С небольшим его продолжит Яна Ефимова со свежими историями, затем прогноз с погодой, а после группа Корней продолжит музыкальный нон-стоп на МФМ.
1: Реклама. Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Как знал, что ты здесь?
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
4: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. «Фармленд».
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Сильвестр Сталлоне объявил об окончательном примирении с Арнольдом Шварценеггером. Сталлоне с радостью сообщил поклонникам о примирении с главным соперником по жизни. Он признался, что все недопонимания остались далеко в прошлом, и теперь они с Арнольдом близкие друзья. Как пишет Супер, Сталлоне сравнил их прежние натянутые отношения с динамикой персонажа своего сериала, где герои вынуждены сотрудничать вопреки взаимному недоверию. Он прокомментировал, цитирую, «Мы с Арнольдом хорошие друзья теперь, мы стали мягче». Но когда у вас есть два таких соперника в реальной жизни, это порой только заставляет вас постоянно повышать планку своей же игры. Отмечу, что вражда между Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне зародилась на почве жесткого соперничества в Голливуде в 70-х и 80-х годах. Их противостояние длилось около 2 десятилетий. Со временем конкуренция между актерами стала все более абсурдной. Они соревновались не только в ролях, но и в физической форме. Но зато теперь заядлые друзья. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.29 в любимом Екатеринбурге, ну а за бортом пасмурная плюс 14. На завтра, в среду, 14 октября, синоптики нам пообещали облачную погоду, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. На этой ночи до плюс 8, завтра днем 9-11 выше нуля.
11: Jam FM. 102.5. Jam
13: FM. Ты знаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam. Jam.
2: Jam.

0: как вспышка суперновой сверхзвезды, вот с такой любовью. Южнокорейская герл-группа IVE и французский диджей Дэвид Гетт на Jam FM. Ну, пока там все вспыхивает, корабли бороздят космическое пространство. Мы бороздим по вторнику. Вторая рабочая у нас в разгаре, и если что-то такое будет вспыхивать, вырисовываться, пусть это будет все приятненькое, то, что улыбает и вдохновляет. Ну, а я снабжаю хорошей музыкой, зовут меня Диджей Дэн. Скоро ответы мошенники, затем Матвей Мельников, а прямо сейчас Люси Ботина на Jam FM.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30-848.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики. В июле Международный валютный фонд ожидал, что в текущем году и в следующем рост ВВП России составит 1,1%, новая цифра 0,9%. Фонд также представил прогноз по инфляции в России. В прошлом году она была, по его данным, 8,7%, в этом году замедлится до 6,1%, в 2027 году до 4,8%. В докладе отмечено также, что рост цен на сырье поддерживает экономическую активность России, но объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждений НПЗ, пишет газета.ру. Спикером Свердловского заксобрания сегодня был избран глава облсполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. За него проголосовали все 48 присутствующих на заседании депутатов. Кандидатуру представила коллегам бывший спикер Людмила Бабушкина. Дмитрий Жуков возглавляет исполком «Единой России» с 2019 года. С 2022 занимает пост первого зампреда заксобрания. Людмила Бабушкина была спикером с 2011 года по текущий, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге отправлено в суд дело организаторов нескольких подпольных публичных домов, которые вовлекли в занятия проституцией более 20 девушек. Как сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда, с 2020 года по февраль текущего в городе действовала сеть массажных салонов 18+, в которых оказывали интим-услуги. Организаторами выступили супруги Загвоздины. В группе были распределены роли. Одни занимались набором женщин и координацией, другие – поиском помещений и содержанием притонов. Третьи – продвижением услуг в интернете, пишет «Новый день». Жители Екатеринбурга стали замечать на улицах беспилотных курьеров. Это так называемые роверы. В ближайшие 3 года они будут работать в экспериментальном режиме для перевозки грузов и доставки еды. Свердловская область вошла в список регионов, где стартует этот проект. Для роверов прописали четкие требования. Например, передвигаться они могут по тротуарам со скоростью не более 25 км в час. Каждый курьер должен быть оснащен камерами, белыми фарами спереди, светоотражателями, звуковым сигналом и QR-кодом, пишет «Новый день». Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». По-прежнему в центре города пасмурно и уже плюс 15. На завтра, среду, 14 октября, нам синоптики пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 8, завтра днем 9-11 выше нуля.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: уже...
1: Ну, не на совсем отложить дела, а так на чуть-чуть немного. Все-таки продолжается рабочее время, да, перезагрузиться, сделать тайм-аут и потом снова продолжить рабочий вторник. Да, и к тому же уже экватор мы прошли, еще немного, и вот он вечер. Приятности, отдых и так далее. Ну, а чтобы полегче было дорабатывать, обязательно хорошая музыка на Jam FM в неограниченном количестве и только для тебя. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Афинбах, затем Добро. Ну, а подходит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Митя Фомин.
2: Реклама. Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте reginus-havailpro.ru.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102,5.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Экзотично с брызгами моря. Блестяще продолжает этот час на Jam FM. Яна Ефимова с новостями шоу-биза. Через минутку. Затем прогноз погоды и подхватит с музыкальным нон-стоп на Jam FM. Звонкий.
1: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
3: О, «Римакс» шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-92-48-0.
4: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от девелопера «Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
5: ООО «Специализированный застройщик форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте доминанта.дефисикб.ру.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Старший сын Илья Вербуха раскрыл, в каких отношениях находится с Лизой Арзамасовой. 22-летний Мартин откровенно рассказал о семейной идиллии и раскрыл, как на самом деле складывается его общение с супругой отца Елизаветой Арзамасовой. В интервью он отметил, что между ними сложились теплые отношения. Он прокомментировал: «С Лизой у нас очень хорошие отношения, дружеские. Когда видимся, всегда можем поболтать обо всем на свете, обсудить, как у кого дела и что происходит в жизни, какие планы. Периодически ходим на ее спектакль. Так что отношения у нас действительно очень теплые». Мартин добавил, что старается как можно чаще видеться с маленьким братом Левой, которому недавно исполнилось 5 лет, и двухлетней сестрой Лией. В будущем Мартин мечтает стать для подрастающих наследников отца тем самым старшим братом, к которому всегда можно обратиться за мудрым жизненным советом и провести время вместе. Как же повезло малышам с таким братом. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15.34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» с бортом без изменений. Пасмурно и плюс 15 в центре Екатеринбурга. На завтра, среду 14 октября, нам синоптики пообещали облачную погоду без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 8, завтра днем 9-11 выше нуля.
11: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
12: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Как согревающе, отвлекающе от грусти или печали, Сергей Лазарев со своим рецептом «Танцуй» на Jam FM. Соглашусь, это помогает. Ну, а вообще в идеале лучше просто, чтобы были танцы, без рецепта, без повода, просто от хорошего настроения. Пусть так и будет, я про настроение, ну, а с меня по-прежнему хорошая музыка на Jam FM. Зовут Диджей Дэн, на подходе Хабиб, еще раньше Дабас, ну, а подходит музыкальный нон-стоп на Jam FM. А Настя.
1: Реклама. В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
3: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905
4: Jam FM. И здесь снова музыка прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В России зафиксирован сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. Чаще болеют взрослые. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Там отметили, что ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается по прогнозу. В основном циркулируют респираторные вирусы, негриппозные этиологии. Среди них лидируют риновирусы и вирусы парагриппа. Доля вирусов гриппа пока 1,8%. Преобладает вариант А, H1N1, так называемый свиной грипп. Пишет «Москва-24». С 1 ноября в Екатеринбурге изменится 19 автобусных маршрутов. Как сообщили в мэрии, это упорядочит работу общественного транспорта. Так, автобус 73 перенаправят вместо 9-й детской больницы до СНТ «Надежда». 56-й, наоборот, будет ходить не до 7 ключей, а до 9-й детской больницы. У автобуса 62 вместо остановки «Южная подстанция» конечной станет «Рощинская». Многие маршруты перенаправят по другим улицам. Отмененные остановки обещают компенсировать иными маршрутами. Подробности есть на сайте областной газеты. В Екатеринбурге на Эльмаше через 20 лет появится гигантский микрорайон вместо частного сектора. Дома, стоящие между проспектом Космонавтов и улицей Заречной, ждет снос. Огромный новый микрорайон приблизит Екатеринбург к Верхней Пышме. Общая площадь территории под застройку почти 98 га. Большая часть ее пустует. Проект проходит стадию общественных обсуждений, пишет Е1. Новый ГОСТ на овощные консервы введут в России с 1 июля 2027 года. Стандарт коснется пюре и пасты из печеных и вареных тыквы, кабачков и моркови. Продукты должны быть стерилизованы и расфасованы в герметичную потребительскую упаковку, сообщает АИФ.ру. Также с 1 декабря текущего года появится новый стандарт на мед, призванный сократить количество некачественного товара на прилавках. Некоторые недобросовестные производители добавляют в мед фруктозу и глюкозу свыше разрешенной нормы, отмечают специалисты. Пишет газета.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
8: Начало 5-го в Екатеринбурге, в центре города плюс 15. На завтра, среда, 14 октября, нам синоптики пообещали преимущественно облачную погоду, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Ночь до плюс 8, завтра днем 9-11 выше нуля.

Абсолютно точно. Никто не застрахован от ошибок, промахов, падений. Но это не конец. Это лишь повод, чтобы начать все сначала, сделать выводы и не наступать на те же грабли. По возможности. Шведская певица Септемба на Jam FM. Ну и, конечно, пусть тебе сил хватит доработать. Вторник у нас разгорается вечер. Пусть он удачно обязательно начинается для тебя во всех смыслах. Ну, а я поддержу. В первую очередь, хорошая музыка. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Моца Ани Лорак, затем Амирчик. А прямо сейчас группа Бис на Jam FM.

0: Всезнайка. Тедди Свимс продолжает этот час на RGMFM. Через минутку его продолжат с новостями шоу-биза Яна Ефимова. Затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп «Сливки».
1: Реклама.
2: Так знал, что ты здесь.
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
4: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. Фармленд.
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
7: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на «Джем-ФМ».
12: Привет! Андрей Губин рассказал о своей скромной жизни. Андрей Губин в последние годы почти не выходит в свет, но недавно все же появился на публике. В эфире одного из шоу он откровенно рассказал о своем самочувствии, привычках и личной жизни. Как пишет Супер, сейчас Андрей занимается лечением и тренировками у себя дома. Артист придерживается строгого распорядка дня и называет свой график довольно жестким. Также, по словам певца, он предпочитает принимать пищу стоя, поскольку сидеть ему не нравится. Артист старается жить экономно. Основной доход ему приносит авторские отчисления за старые хиты. В быту он тоже неприхотлив, передвигается на метро или велосипеде, обедает в заведениях быстрого питания и покупает себе недорогой шампунь, примерно за 200 рублей. Он прокомментировал: «Я могу скромно жить, могу жить богато, и я складываю все в копилочку». Свои сбережения певец порой тратит на возлюбленных. Так, год назад он купил одну из них машину, но отношения вскоре закончились. По его словам, многие девушки обращают внимание лишь на деньги и популярность, тогда как ему хочется простого человеческого тепла. Будем надеяться, что Андрей все-таки встретит ту самую. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 16:31 в Екатеринбурге, за бортом пасмурно и плюс 15. На завтра, среду, 14 октября, нам синоптики пообещали преимущественно облачно, без осадков, ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 9-11 тепла.

0: FM.
1: Ты слушаешь Jam FM.
0: Jam FM.
2: Пади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Не знаю, как ты, с какой мощностью, крутящим моментом, газовал по вторнику или не газовал, но, тем не менее, мы добрались до вечера, и важно, чтобы настроение было хорошим. Он совсем скоро будет подпитывать вечернее шоу «Джем без правил» уже в следующем часе, прям по курсу в 17.00 «Джем без правил» вечернее шоу, не пропусти. А меня зовут Диджей Дэн, хорошего вечера и хорошая музыка с меня. Скоро не лето, Олег Майами, Леш Свик, затем Минелли, ну а прямо сейчас вирус на «Джем ФМ».

0: дождей никто потерял. А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные, бе.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Управляющая компания Практика».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В России зафиксирован сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. Чаще болеют взрослые. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Там отметили, что ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается по прогнозу. В основном циркулируют респираторные вирусы, негриппозные этиологии. Среди них лидируют риновирусы и вирусы парагриппа. Доля вирусов гриппа пока 1,8%. Преобладает вариант А, H1N1, так называемый свиной грипп, пишет Москва-24. С 1 ноября в Екатеринбурге изменится 19 автобусных маршрутов. Как сообщили в мэрии, это упорядочит работу общественного транспорта. Так, автобус 73 перенаправят вместо 9-й детской больницы до СНТ «Надежда». 56-й, наоборот, будет ходить не до 7 ключей, а до 9-й детской больницы. У автобуса 62 вместо остановки «Южная подстанция» конечной станет «Рощинская». Многие маршруты перенаправят по другим улицам. Отмененные остановки обещают компенсировать иными маршрутами. Подробности есть на сайте областной газеты. В Екатеринбурге на Эльмаше через 20 лет появится гигантский микрорайон вместо частного сектора. Дома, стоящие между проспектом Космонавтов и улицей Заречной, ждет снос. Огромный новый микрорайон приблизит Екатеринбург к Верхней Пышме. Общая площадь территории под застройку почти 98 га. Большая часть ее пустует. Проект проходит стадию общественных обсуждений, пишет Е1. Новый ГОСТ на овощные консервы введут в России с 1 июля 2027 года. Стандарт коснется пюре и пасты из печеных и вареных тыквы, кабачков и моркови. Продукты должны быть стерилизованы и расфасованы в герметичную потребительскую упаковку, сообщает АИФ.ру. Также с 1 декабря текущего года появится новый стандарт на мед, призванный сократить количество некачественного товара на прилавках. Некоторые недобросовестные производители добавляют в мед фруктозу и глюкозу свыше разрешенной нормы, отмечают специалисты. Пишет Газета.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Реклама.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». На завтра, среду, 14 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду ночью до плюс 8, завтра днем 9-11 выше нуля.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ООО «СЦ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Я не...

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 7 минут, за окном в центре города плюс 13 градусов. Пришло время начинать вечернее шоу «Джем без правил». Меня зовут Миша Киселев, и эти два часа я проведу вместе с тобой, как, собственно, и каждый день с понедельника по пятницу, поэтому welcome! Давайте начинать. Сегодня есть вопрос, который меня, знаете, как-то действительно взбодрил в обед, и я носил его до самого вечера, такой думал, мне надо точно узнать, каково же все-таки. Один мечтает о начальнике, который, вы знаете, не стоит над душой и прям, ну, доверяет команде. А другой о руководителе, который замечает старания и не пишет в рабочий чат, ну, хотя бы в выходной. Я уж не говорю про когда закончится ваше рабочее время, но хотя бы по выходным он уже ничего туда не скидывает. В общем, какой он босс мечты? В моей жизни как-то вот с точки зрения коммуникации именно с боссом проходило в такой вариации, что мы были на равных с точки зрения отношения к делу. То есть обычно босс — человек, который, ну, в моем понимании, знаете, тебя наставляет, помогает, как-то все тебе объясняет. А у меня, если мы не берем именно радиорежим, а с точки зрения, там, знаете, парков развлечений, когда я участвовал в их создании и так далее, мы были на равных этапах, но все-таки на бумаге юридически, безусловно, у меня был босс. И я понял, что вот у меня руководитель, тот, который прислушивается ко мне, потому что я же все-таки был выбран, меня же пригласили в качестве экспертного мнения. Поэтому вот мой босс мечты, это вот который меня поддержит, который выслушает меня. Слушайте, ну я подумал о том, что сейчас руководитель, ну, 100% вот именно в таком наполнении. Я более чем уверен, что за мою рабочую карьеру и жизнь мне с руководителем всегда везло, вообще без исключения. Значит, какой он босс мечты у тебя? Быть может, у тебя начальник, который вредничает много, и у тебя есть в голове какой-то идеальный персонаж. Вот он, босс-супергерой. Расскажи мне про него. Можно сделать это как тебе угодно. Например, написать в личку +7 932 020 1025 в Максе. Также там есть канал, который называется Радио Jam FM Екатеринбург. Присылай туда свои сообщения. Ну или ВКонтакте уже висит пост, поэтому можешь открыть эту социальную сеть и написать туда, как тебе будет угодно. Ну и в конце этого часа я подведу итоги и буду вручать пару пригласительных в Континент Синема АЛЛАТРА на любой фильм. То есть не обязательно сегодня, не обязательно завтра, а вдруг вы решите на выходных сходить. Ребята, без проблем. Как вам будет угодно. Через 10 минут начинаю читать ваши сообщения, поэтому жду.

0: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шины. Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы JAM-FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: JAM-FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на JAM-FM.
6: Привет! Елизавета Боярская вспомнила о курьезе во время спектакля. Однажды во время спектакля у актрисы внезапно зазвонил телефон. Она словила настоящую панику и сорвала тишину в зрительном зале. Лиза прокомментировала, цитирую, «У меня на вечер был поставлен будильник. Возможно, это было какое-то напоминание или случайность какая-то, но у меня стал звонить будильник. И я рылась в сумочке, испытывала панику, и тахикардия, давление, покраснела вся, побледнела, вспотела и вообще все вместе. Выключила, и мне было, конечно, ужасно неловко, ужасно стыдно». Боярская считает, что такие ошибки не должны повторять другие театралы. Она призвала коллег тщательно проверять свои телефоны перед подобными мероприятиями. Как пишет Супер, эта тема одинаково болезненна как для публики, так и для труппы на подмостках. Причем актеров во время игры сильнее всего отвлекают даже не внезапные мелодии звонков, а ярко горящие в темноте экраны мобильных устройств. Всякое бывает. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
5: Прогноз погоды на JAM-FM.
7: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду, 14 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Без осадка, ветер переменных направлений. Слабый ночью до плюс 8. Завтра днем 9-11 выше нуля.
8: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
9: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
8: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Джем без правил.
12: Для слушателей старше 12 лет.
11: Вечернее шоу на JAM-FM.
13: Джем без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 39 минут, за окном в центре города, плюс 13 градусов. Начинаю читать ваши сообщения, ну и продолжаю читать ваши сообщения в ответе на вопрос. Какой он босс мечты? Ну вот что у него должно быть или наоборот отсутствовать, чтобы он был действительно руководителем, которого он просто, знаете, носит на руках? Наташа нам говорит: «Добрый день, Радио Джем, привет-привет. Раньше работала, и у меня главный бухгалтер мне говорила в конце рабочего дня: вы в 18:00 куда пошли? У вас что, нету работы, что ли, никакой?» И было, говорит, ощущение, что как будто бы мы, ну, сбегаем с работы. А сейчас у нее руководитель. Как только 18:00, она говорит: девочки, встали и домой. Поэтому мы всем отделом, значит, ходим в театры, концерты, мечта, а не начальник. Честно, с точки зрения сотрудника, абсолютно с вами согласен. Если рабочий день до 18:00, соответственно, зачем там находиться дольше? Либо мы успеваем делать все это то, либо как бы давайте думать, что с этим делать. Но опять же, оставаться на работе можно по разным причинам. Если мы говорим про то, что начальство вам что-то там накинуло, да, дополнительного, что не входит в ваши обязанности. Вот тут вопросик, вот тут, конечно, вопросики. А если вы сами что-то не успели, чьи гоняли, ну, тоже давайте мы как-то в рамках адекватности к этому подойдем. Ну, на 5 минут, конечно, можно задержаться. Разочек там что-то доделать, если не успели. Но если постоянно, ну, мне кажется, стоит об этом подумать. Кристина нам говорит: здравствуйте, я не знаю, но вот моя заведующая не понимает, как устроена моя работа. Крис, так это наоборот же вообще супер. Ты можешь ей говорить, ну, все, что угодно. Она, в общем, ходит и только уточняет. А я ей объясняю, где, кто что накосячил. То есть, потому что Кристина, я так для себя понял, что видит все эти тонкости рабочего процесса. Значит, до 15:45 она мой начальник, а потом подчиняется моим Кристина, ты серый кардинал в работе. Подумай об этом, конечно. Алена написала: босс мечты — это сам себе босс. А как вот наказать себя в конце рабочего дня, если, ну, ты там план не выполнил, или не позвонил кому-то, или не сделал что-то? Ну, выпей кофе без сахара. Вот так вот, да? И печеньки тоже убери. Накажи себя таким вопросом. Ладно, через 10 минут подведу итоги и узнаем, кто же сегодня заберет подарок. Ну а пока, баста, моя Мишель, если я буду танцевать.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 54 минуты, пришло время подводить итоги, но хочется прочитать еще одно сообщение, которое только-только вот с пылу с жару. Алена написала и говорит: у меня был руководитель, при встрече с которым в лифте он всегда говорил, что в 17.00 ты должна только ручку положить, а не стоять красиво и нарядно в лифте. Я мило улыбалась в ответ, он продолжал ровно как и я. В общем, вечер начинался прекрасно в такие дни. Опять же, с другой стороны, девочки есть девочки, дорогой наш босс, ты должен был понять, а я понял, кто сегодня победил. И это Кристина. Кристина у меня на проводе. Кристин, привет тебе.
3: Здравствуйте.
2: А расскажи нам, чем ты таким занимаешься, что в 16.45 ты становишься серым кардиналом, который рулит всей компанией?
3: Я работаю диспетчером скорой помощи.
2: О, невероятная работа. Слушай, ну ты чувствуешь действительно, что тебе обращаются за помощью? Тебя это, ну как бы напрягает, или ты больше, наоборот, хочешь показать, рассказать?
3: Я не могу сказать, напрягает меня это или нет. Я этим много лет занимаюсь, но от моего решения зависит жизнь человека.
2: Вот, тогда ни в коем случае тебя не напрягает. Мы тебе хотим сказать огромное спасибо за твой труд, за твою работу, и как удачно мы попали, поэтому я тебе вручаю пару пригласительных Континент Синема «АЛЛАТРА» на любой фильм. Я тебя поздравляю, и на счет три давай крики радости. Раз, два, три...
3: Вау! Желаю всем крепкого здоровья и не болеть.
2: Спасибо тебе большое, Кристина. Вот вам и здоровье, и прекрасного настроения от Кристины. С кем пойдешь? Два билета у тебя. С кем пойдешь?
3: Я племяннице бы хотела подарить билеты, чтобы она сходила.
2: Но?
3: Ей 14 лет.
2: А, ну нормально. Вот. Да.
3: А я буду работать.
2: Ну, от тебя, действительно, твоя работа очень важна. Поэтому еще раз говорим тебе большое спасибо не только за твой труд, но и, безусловно, за участие. Все, хорошего тебе вечера. Пока-пока. Ну, а мы продолжаем наслаждаться тем, что вокруг нас, а именно в гости музыкальные, зашел звонкий обычный человек.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В Госдуму до конца года внесут законопроект о запрете наценок в такси за детские тарифы. Об этом на встречу с президентом Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он назвал тарифы компаний такси для пассажиров с детьми болезненной историей. Также, по словам главы Минтранса, с компанией Яндекс ведомство организовало эксперимент, чтобы оптимизировать расчеты и уйти от доплаты за поездки с ребенком. Грузовая «Газель» сгорела днем на Кольцовском тракте. Кадры пожара под мостом в районе развязки с улицей Чистой сняли очевидцы. Огонь полностью охватил автомобиль. На место пожара прибыли сотрудники МЧС. На время тушения автомобили двигались по Кольцовскому тракту в направлении Екатеринбурга только по двум полосам. Что стало причиной возгорания, неизвестно, пишет портал Е1. В Свердловской области может появиться национальный туристический маршрут. Получить престижный статус планирует программа «Бажовское путешествие». Об этом пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В маршрут включены посещения Екатеринбурга, Полевского, а также Сысерти и Березовского. Статус национального туристического маршрута предполагает продвижение на федеральном уровне. Актер Антонио Бандерас в новом фильме сыграет конкистадора Эрнана Кортеса. Жанр картины, к съемкам которой планирует приступить французский режиссер Пол Миньо, исторический эпос. Фильм расскажет о завоевании империи ацтеков в 16 веке, а также об экспедиции Кортеса 1519 года. Одной из линий будут отношения конкистадора с Мариной, порабощенной индийской женщиной, чьи способности к языкам сделали ее незаменимой для Кортеса, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83.92, евро 94.04.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, среду, 14 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. На этой ночи до плюс 8, завтра днем 9-11, выше нуля.
8: Jam без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam.fm.
9: Jam без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 8 минут за окном в центре города, плюс 12 градусов. Планы на вечер, куда можно сходить, что поделать, помимо прогулок. Но тут, конечно, если повезет, если вы выйдете из офиса или из дома и не будет дождика, то в целом можно просто прогуляться. Ну а если хотите посетить какое-то место, вот вам два варианта. Первый — это кино, которое относительно недавно вышло у нас в кинотеатрах. Это «Царевна Несмеяна». Посмотрите, какой кинотеатр находится поближе к вам. И идем. Это такая, знаете, сказка, потому что там прагматично Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство. Единственный путь домой — рассмешить хмурую царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает царевну, тем яснее понимает, что за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. Поэтому теперь Ереме предстоит пройти через множество испытаний и совершить самый важный подвиг — это открыть свое сердце и понять, что настоящее чудо — это не просто какая-то награда, а любовь. Поэтому выбирайте кинотеатр и, собственно, ждем. Сегодня также 13 октября в 19:20 «Руки вверх» бар у нас пройдет стендап по-женски. Вы еще успеваете. Это шоу завоевало сердца зрителей Москвы, Питера и других регионов, поэтому пришло время покорять и ваш город. Это лучшие девушки-комики региона и специальные гости из разных уголков России соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный, сочный юмор. Поэтому приглашаю. Выбирайте действительно, как провести вечер вам по душе. Ну а если все-таки не знаете, куда пойти, вот вам было несколько вариантов.

0: Реклама. Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
0: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
0: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
0: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
2: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
3: Наслаждайтесь закатом на террасе.
2: Гуляйте в парке Энгельса.
3: Или устраивайте пикник на крыше дома.
2: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
4: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
5: Как знал, что ты здесь?
6: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
5: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
7: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
5: Хорошая аптека. «Фармленд».
4: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от девелопера «Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
4: Специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте доминанта-дефис-кб.ру.
8: Телефон рекламной службы G5

0: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! В Екатеринбурге пройдут Дни Эрмитажа. В культурном центре «Эрмитаж Урал» вновь пройдут Дни Эрмитажа. В прошлом году событие проходило весной. Тогда творческая команда представила уральцам 4 новых выставки. В 2026 году представят только 2 новые экспозиции. Как пишет Global City, в социальных сетях площадки уже сообщили, что одна экспозиция познакомит посетителей с искусством Европы и Америки 20-х и 30-х годов. Вторая – с античным искусством. Традиционно в рамках Дни Эрмитажа представят произведения искусства из коллекции Государственного Эрмитажа, расположенного в Санкт-Петербурге. В музее поделились. Одна из них познакомит посетителей с искусством Европы и Америки 20-30-х годов, а другая откроет большой выставочный цикл, посвященный античному искусству. Отмечу, что выставки представят 23 октября. Так что все бегом просвещаться. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду 14 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Без осадка, ветер переменных направлений. Слабый ночью до плюс 8, завтра днем 9-11 выше нуля. Также завтра в Ржевде тоже облачно. Возможен дождь до плюс 10. В Краснодуринске такая же картинка, только до плюс 5.
4: Реклама. Давайте говорить о здоровье, а не о болезнях. Медицинский центр здоровья 365 Нобелинского 119 желает вам быть бодрыми и энергичными. И всегда готов помочь.
7: Консультации специалистов и все виды лабораторных анализов. УЗИ и МРТ, рентген и ЭКГ, эндоскопия под седацией, физиотерапия.
4: Выбирайте «Здоровье 365». Екатеринбург, Белинского 119. Запись по телефону 270-1717 и на здорово365.ру.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Еще один пассажирский самолет подал сигнал бедствия, находясь в небе над Европой. Борт следовал из Рима в Дублин и совершил посадку в аэропорту назначения, пишет агентство ТАСС. Это пятый с начала суток самолет, с которого диспетчеры принимают сигналы о захвате. Предыдущий борт, который в сопровождении истребителей вынужденно сел в аэропорту Нюрнберга, захвачен не был. Сообщение было ложным и, возможно, оказалось отправлено из-за неисправной техники, пишет Коммерсант. Водителя «Нексии» в Екатеринбурге арестовали на 12 суток за нарушение правил тонировки. Автомобиль сотрудники ГАИ остановили на улице Малышева. При проверке выяснилось, что водителю уже ранее выдавали предписание, и тонировку в соответствие нужно было приводить до 6 октября. За невыполнение распоряжения сотрудника госавтоинспекции автомобилиста отправили в суд, который и вынес решение об аресте. Об этом рассказали в пресс-службе облгаи. Сезон дорожных ремонтов завершился в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены полностью. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов и улицах Ангарской, Стрелочников, Розы Люксембург и 2-й Новосибирской. Кошки чаще собак набирают лишний вес, выяснили ученые. Чаще других ожирение ветеринары диагностировали у двух пород – это шотландская вислоухая и британская кошки. Главной причиной лишнего веса у животных врачи назвали бесконтрольное кормление. На втором месте низкая физическая активность, а на третьем – избыток лакомств. Официальный доллар на сегодня – 83,92, евро – 94,04.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, среду, 14 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. На этой ночи до плюс 8, завтра днем 9-11, выше нуля.
8: СМИ «Радио Jam». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
9: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Сильвестр Сталлоне объявил об окончательном примирении с Арнольдом Шварценеггером. Сталлоне с радостью сообщил поклонникам о примирении с главным соперником по жизни. Он признался, что все недопонимания остались далеко в прошлом, и теперь они с Арнольдом близкие друзья. Как пишет Супер, Сталлоне сравнил их прежние натянутые отношения с динамикой персонажа своего сериала, где герои вынуждены сотрудничать вопреки взаимному недоверию. Он прокомментировал, цитирую, «Мы с Арнольдом хорошие друзья теперь, мы стали мягче. Но когда у вас есть два таких соперника в реальной жизни, это порой только заставляет вас постоянно повышать планку своей же игры». Отмечу, что вражда между Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне зародилась на почве жесткого соперничества в Голливуде в 70-х и 80-х годах. Их противостояние длилось около 2 десятилетий. Со временем конкуренция между актерами стала все более абсурдной. Они соревновались не только в ролях, но и в физической форме. Но зато теперь заядлые друзья. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На завтра, среду, 14 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. На этой ночи до плюс 8, завтра днем 9-11, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, плюс Комдринское, Асбесте, тоже переменная, возможен дождь до плюс 10.

0: Реклама. Еще есть шанс. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 14 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, без осадка, ветер переменных направлений, слабый ночью до плюс 8, завтра днем 9-11 выше нуля. Также завтра в Рижеревде тоже облачно, возможен дождь до плюс 10, в Краснодаринске такая же картинка, только до плюс 5.

0: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
3: Jam.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Старший сын Илья Вербуха раскрыл, в каких отношениях находится с Лизой Арзамасовой. 22-летний Мартин откровенно рассказал о семейной идиллии и раскрыл, как на самом деле складывается его общение с супругой отца Елизаветой Арзамасовой. В интервью он отметил, что между ними сложились теплые

отношения. Он прокомментировал: «С Лизой у нас очень хорошие отношения, дружеские. Когда видимся, всегда можем поболтать обо всем на свете, обсудить, как у кого дела и что происходит в жизни, какие планы. Периодически ходим на ее спектакли, так что отношения у нас действительно очень теплые». Мартин добавил, что старается как можно чаще видеться с маленьким братом Левой, которому недавно исполнилось 5 лет, и двухлетней сестрой Лией. В будущем Мартин мечтает стать для подрастающих наследников отца тем самым старшим братом, которому всегда можно обратиться за мудрым жизненным советом и провести время вместе. Как же повезло малышам с таким братом. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JOM FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 14 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. На этой ночью до плюс 8, завтра днем 9-11, выше нуля. Также завтра в Первоуральске плюс Комтринской асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 10.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Андрей Губин рассказал о своей скромной жизни. Андрей Губин в последние годы почти не выходит в свет, но недавно все же появился на публике. В эфире одного из шоу он откровенно рассказал о своем самочувствии, привычках и личной жизни. Как пишет Супер, сейчас Андрей занимается лечением и тренировками у себя дома. Артист придерживается строгого распорядка дня и называет свой график довольно жестким. Также, по словам певца, он предпочитает принимать пищу стоя, поскольку сидеть ему не нравится. Артист старается жить экономно. Основной доход ему приносит авторские отчисления за старые хиты. В быту он тоже неприхотлив. Передвигается на метро или велосипеде, обедает в заведениях быстрого питания и покупает себе недорогой шампунь. Примерно за 200 рублей. Он прокомментировал: «Я могу скромно жить, могу жить богато. И я складываю все в копилочку». Свои сбережения певец порой тратит на возлюбленных. Так, год назад он купил одну из них машину, но отношения вскоре закончились. По его словам, многие девушки обращают внимание лишь на деньги и популярность, тогда как ему хочется простого человеческого тепла. Будем надеяться, что Андрей все-таки встретит ту самую. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама. Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим FM. We were good.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 14 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. На этой ночи до плюс 8, завтра днем 9-11, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. Hello.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Внимание! FM-передатчик уходит на подзарядку. Настраивайтесь на 102.5 FM в 6 утра. Но Jam FM в интернете звучит круглосуточно. jamfm.ru
1: Jam FM 102.5 Jam
2: FM 102.5 Jam FM
3: для слушателей старше 12 лет.
4: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
5: Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск программы Top Hit Chart, которую проведу я, актриса и певица Настя Негода. В ближайшие 50 минут мы услышим звездные хиты радио и интернета. И, конечно, я познакомлю вас с лучшими музыкальными новинками прошедшей недели. Так что не переключайтесь. Ну а открывает наш сегодняшний трек-лист «Красота» Андрея Звонкова. Песня стоит в ротации на 170 радиостанциях и уверенно входит в топ-50 радиохитов России. Что ж, будем ждать появления Звонкова на красной дорожке и на сцене церемонии Top Hit Music Awards 2026, которая будет проходить 2 декабря в Москве. Ну а для слушателей Top Hit Чарта Звонкий поет прямо сейчас. Встречайте!
4: 12 место.

0: Негодой.
1: На смену звонкому приходит дуэт моей подруги Ани Немченко и артиста, телеведущего и блогера Давы. «Плавит» — так называется их коллаборация. Кстати, Анна Немченко звучит в этом треке супер свежо и ярко. Продюсированием ее вокала занималась жена Давы Мари Краймбрери. Я бы, кстати, на месте Марины тоже бы продюсировала творческую партнершу моего мужа, чтобы творческий союз не перерос в какой-нибудь другой. Мари Краймбрери, кстати, стала и соавтором трека, что позволяет ей также контролировать и финансовую сторону вопроса. Но я отвлеклась. Встречайте новый хит Анны Немченко и Давы. «Плавит».

Day. Горячую десятку хитов сегодня открывает трек «Спектакль» в исполнении артиста Виктора Вавилова, о котором мы узнали совсем недавно, после выхода хита «Шаде». «Бай Индия» — так зовут Виктора на сцене, он из города Сочи. Написал и спродюсировал массу хитов российским звездам. И вот, наконец, занялся своей сольной карьерой. Его новый хит «Спектакль» уже встал в ротацию и по итогам года может стать одной из самых заметных новинок. Что ж, желаем Виктору удачи и слушаем его «Спектакль».

0: этого достаточно.
1: 102.5 Jam FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
4: Друзья, у нас на очереди новинка нашего хит-парада, которая уже третью неделю подряд рвет интернет-чарты России. Называется этот хит «Была, не была». И исполняют эту песню Арам Байталов, которого мы знаем как Джакона, и Лиана Геворкян, или Килиана. За дуэтом Джакона и Килианы уже числится несколько суперхитов. Например, «Асфальт», набравший в 2024 и 2025 годах под миллион эфиров на радио и миллиард стримов в интернете. «Была, не была» — это хип-хоп-баллада с элементами шансона и народных мотивов. Но лучше один раз услышать. Так что слушаем «Была, не была».
3: 9.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как лирика, у нас сегодня только на 8-м месте. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор хитов «Мота», «Зиверт», «Мэри Гу», «Клавы Коки», групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В этом году Кирилл записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер – «Аутентичная». Трек в топе радиочартов, стоит в ротации на 180 радиостанциях и уже набрал 200 тысяч эфиров. Что ж, добавим нашим хит-парадам Кириллу еще несколько десятков эфиров.
0: 8-е место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня я, как всегда, я представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Пожалуйста, внимательно слушайте новые треки, лайкайте их, добавляйте в свои плейлисты, и у артистов появится шанс встретиться с вами на самых больших концертных площадках России и Москвы. Отражение. Ника Терентьева и Ума Турман.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Только что прозвучали самые лучшие новинки молодых артистов. И мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции сегодня Катя Айова и ее суперхит «Мы». Этот трек входит в топы сразу двух чартов – радио и интернета. При этом на радио песня прозвучала уже без малого 300 тысяч раз. Вот это результат!
0: 7-е место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, на смену Кате Айове у нас приходит Сивиль, солистка группы Артик и Асти. Представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Сивиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние уже заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии Top Hit Music Awards 2 декабря Сивиль с Артик и Асти заберут пару-тройку наград и, конечно, исполнят свой бриллиант. А автор этого и других хитов Сивиль и Анны Асти Дмитрий Лорен также не останется без награды Top Hit.
2: Шестое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка – песня «Земляк». Это коллаборация двух рэперов, одного из которых зовут Кос, а другого – Плутто. По поводу первого ничего вам рассказать не могу. А вот Плутто – это танцор Алексей Лутавинов, начавший выступать с Нилетто, а в 2022 году дебютировавший и как певец. В треке «Земляк», помимо, собственно, читки, исполнители подключили и барышень, поющих в народном стиле. Хотя, возможно, что это поет нейросеть. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенной. В целом, получилось симпатично. Трек рвет интернет-чарты и уже встал в эфир нескольких московских радиостанций. Теперь подошла очередь дебютировать и в нашем хит-параде. Встречайте «Земляк» в исполнении Кос и Плутто.
0: Пятое

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Четвертое место нашего чарта сегодня уходит Юле Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ходе церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards, которая будет проходить в Москве 2 декабря 2026 года. Но это все будет происходить только в декабре. А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Самые новые хиты в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, вы слушаете программу Top Hit Chart, которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов об артистах, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении Зиверт и рэпера Айс Гергерта, «Тону» Владислава Лапая, которого мы знаем под именем Холли Флейм, и, конечно, «Феникс» моей любимой Леры Бирволф. Ну а сейчас давайте послушаем новинки звезд, некоторые из которых станут суперхитами и тоже, возможно, прозвучат на церемонии Top Hit Music Awards 2026. Вселенная. Анна Семенович и Татьяна Булан.

0: «Небо плачет» СТ и Татьяна Куртукова.
1: Здравствуйте, ты на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем. И после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем. Вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти. Преодолеется наша любовь. И сердце бьется в грудину, а

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
3: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире Top Hit Chart и я, Настя Негода, с рассказом о самых главных хитах этой недели и возможных обладателях музыкальных наград Top Hit Music Awards 2026. А сейчас мы переходим к тройке лидеров этой недели. В прошлой программе я представила вам новую песню Сергея Лазарева «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. За полтора месяца с момента релиза трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. И сегодня эта песня получает бронзу нашего хит-парада. «Как дети» — Сергей Лазарев. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, лидеры хит-парада прошлой недели, Баста и моя Мишель, сегодня у нас занимают только вторую строчку. И это несмотря на то, что трек «Если я буду танцевать» по-прежнему возглавляет радиочарт России. Не буду держать вас в неведении и скажу, что золото у нас сегодня уходит совершенно новому треку. Но что это за хит, мы с вами узнаем через несколько минут. Ну а прямо сейчас серебро топ-хит-чарта и мега-коллаборация группы «Моя Мишель» и рэпера «Басты». «Если я буду танцевать», не переключайтесь.

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, у компании «Стани Ткачук и Бастой» мы подобрались к самой вершине, на которой сегодня песня, которая впервые попала в трек-лист нашего хит-парада. И это не случайно. Трек уже несколько недель возглавляет сводный интернет-чарт России, который регулярно публикует топ-хит. И это не считая того, что песню добавили в свои плейлисты ведущие московские радиостанции. В общем, встречайте, новый лидер топ-хит-чарта, который называется «Знак». А исполняют этот хит рэпер Андрей Смелянский, который известен широкой публике как Токсис, и молодая певица Дора. Это «Знак». Встречайте!
0: Лидер топ.

0: Друзья, это были Токсис и Дора, обладатели золота нашего чарта на этой неделе. Именно они и завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. И прежде чем я скажу последнее пока-пока, хочу напомнить вам, что совсем скоро, 2 декабря, в Москве будет проходить церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2026. На этом концерте мы услышим и увидим самых популярных российских артистов. Я также приму участие в этом событии, так что увидимся совсем скоро. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем ФМ. Будильник всем.
3: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
4: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

опять ничего не придумаю. Я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.